0: будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникаве уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с Бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомства проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ». Продукты, управляющие сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Латпродукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «Сточка.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Ел, Гави, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. ВВП, в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникаве уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с Бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования «Русское общество». Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомством проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах которых дефицит финансирования, придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ». Продукты, управляющие сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Латпродукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «Сточка.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Ел, Гави, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента – должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адыжском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии. Однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муценьеке. Задержан один человек, находящийся в розыске – за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомством проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции. Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «Лат-продукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Лат-продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным firmas.lv, в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие преступления показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования состояния общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Достопримечательности Фиджи.
2: Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Иво Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Муругану, второй – богу мудрости Ганеше, а третий – богине Минакше. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ в нее открыли для любого желающего, и сейчас там представлено более 2000 видов орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуне. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием «Тангимаутия». Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи – невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуне, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй – в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первыми на планете встречают новый день.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: Let's go.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Татуировки. Искусство нанесения татуировок едва ли не древнейшее в мире. Кто и когда сделал первую тату, точно никто не знает. Но известно, что нательные рисунки были в ходу уже в период первобытного строя. В разные периоды цивилизации татуировки служили в качестве знака отличия и защиты от злых духов. Различные изображения указывали на принадлежность человека к кругу избранных. Древние люди верили, что тату поможет сохранить жизнь и вернуться домой с войны или из дальних странствий. Правда, с распространением христианства, не приветствовавшего любые способы украшения тела, в части земного шара тату на многие столетия оказались забыты. И лишь в 18-19 веках искусство татуировки вернулось, хотя уже и утратило сакральное значение. В современном мире нательные рисунки — это скорее способ самовыражения, особенно их любят делать творческие люди. Татуировками страдают многие звезды. Среди самых расписанных — Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Адам Левин, Джастин Бибер, Леди Гага и другие. А вот актриса Марго Робби даже несколько лет увлекалась тем, что сама набивала татуировки себе и всем желающим. И, по словам тех, кто видел результат, у нее это очень неплохо получалось. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Прежнего». 12 августа концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пахлава.
1: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо, ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Имиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Майкл Джеффри Джордан. Выдающийся американский баскетболист, атакующий защитник, бывший игрок НБА. Джордан сыграл важную роль в популяризации Национальной баскетбольной ассоциации во всем мире. Стоит заметить, что Майкл на втором курсе колледжа не прошел баскетбольную команду по причине небольшого роста. Но эта неудача не только не сломила великого спортсмена, а наоборот, положила начало великой работе над собой, которая принесла Джордану мировую славу и признание. У Майкла, как и у всех звезд, есть свои приметы и привычки. Так, в фильме «Космический баскетбол» он говорит, что раньше одевал старые шорты университета Северной Каролины под основную форму. Это на самом деле правда. Майкл делал так, потому что верил, что это принесет удачу. Также в отелях, в которых Джордан останавливался перед играми, он резервировал комнаты на имя Лерой Смит, принадлежащие парню, который побил его в 10 классе. Температуру в номерах он старался делать как можно выше, так как верил, что это убережет его от болезни. Несмотря на сильный характер, Майклу не чужды страхи. Например, он ужасно боится воды, так как в детстве стал свидетелем гибели своего друга и сам чуть было не утонул в баскетбольном лагере. Во время купания Джордана и его приятеля потащило в открытый океан подводное течение. «Мне удалось вырваться и доплыть до берега», — говорит баскетболист, «но мой друг не вернулся». Помимо баскетбольных рекордов, Майклу принадлежит и еще один – самый дорогой развод в истории спорта и шоу-бизнеса. По некоторым подсчетам, процесс обошелся Майклу более чем в 150 миллионов долларов. Сейчас же Джордан зарабатывает 80 миллионов долларов ежегодно по контракту со спортивной компанией Nike, что значительно превышает зарплату всей компании этой марки в Малайзии.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидуем.
3: Платина.
5: Мы следуем, ты как.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билетшоу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пахлава.
1: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик.
2: Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в 4 авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Татуировки. Искусство нанесения татуировок едва ли не древнейшее в мире. Кто и когда сделал первую тату, точно никто не знает, но известно, что нательные рисунки были в ходу уже в период первобытного строя. В разные периоды цивилизации татуировки служили в качестве знака отличия и защиты от злых духов. Различные изображения указывали на принадлежность человека к кругу избранных. Древние люди верили, что тату поможет сохранить жизнь и вернуться домой с войны или из дальних странствий. Правда, с распространением христианства, не приветствовавшего любые способы украшения тела, в части земного шара тату на многие столетия оказались забыты. И лишь в 18-19 веках искусство татуировки вернулось, хотя уже и утратило сакральное значение. В современном мире нательные рисунки — это скорее способ самовыражения, особенно их любят делать творческие люди. Татуировками страдают многие звезды. Среди самых расписанных — Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Адам Левин, Джастин Бибер, Леди Гага и другие. А вот актриса Марго Робби даже несколько лет увлекалась тем, что сама набивала татуировки себе и всем желающим. И, по словам тех, кто видел результат, у нее это очень неплохо получалось. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: до 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
0: Мелодия. Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. I could stay away.

0: «Тонкие полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо. Ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик. Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в 4 авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Мелодия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию –

0: пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие преступления показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки.

0: рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссию. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании, за последние 3 года снизилась. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскуран предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муценьеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомством проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели – или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро, или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «Латпродукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Латпродукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно

Совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год.
Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке

итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

радио «Мелодия».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чуханова.